0: хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Where the Horn? The Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?
1: These are international sounds from the pioneers of Afrobeat, soul, and funk. In many places, they try to ban this music. In Nigeria, they ban your songs if you sing about sex. Liberty City, what are they scared of? Why do they want to ban us off the radio for making a joke or singing about a sexy girl? A sexy girl? Is it because they don't want us to have a good time? You just might realize you're wasting your life trying to afford your cable bill. Let's groove to some more international funk. Manjil coming at you with some funk on IF 99.

0: keeping things groovy and keeping you aware of what your nasty politicians are doing to you. This is music that is always changing, like a moody woman.
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
0: These are international sounds from the pioneers of Afrobeat, soul and funk. In many places they try to ban this music. In Nigeria, they ban your songs if you sing about sex. Liberty City, what are they scared of? Why do they want to ban us off the radio for making a joke or singing about a sexy girl? A sexy girl? Is it because they don't want us to have a good time? You just might realize you're wasting your life trying to afford your cable bill. Let's groove to some more international funk. Liberty City, I got a track for you. It's Zombie by the great fella.